0: Очень сложно.
1: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
3: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
6: А, коровы! Будете здоровы.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
3: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самые теплые весенние сезоны в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». Поездки на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Синоптики на сегодня, 2 июня, обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность. Будет дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 19.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня, мне кажется, у нас прям идеальная погода для начала дня. На улице такая приятная свежесть, солнце, голубое небо, прям красота. Отличное утро вторника. Сегодня у нас 2 июня. Сейчас 7.12, плюс 13 за окном. С вами Роман Калашников. Слушаем классную музыку. Ну и, конечно, у нас много интересного на Радио Си. Буквально через 5 минут, например, гороскоп.
1: Реклама. Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В Додо Пицца.
2: ОДПЕ, город Ульяновск. Огранц
3: 24-730-3084-60.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 2 балла. Дороги почти свободны, есть небольшие, относительно небольшие скопления машин. Например, Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Высоцкого от Сыромолотова до Егоршинского подхода, Серафимы Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна, ну и плотно на Трудовой улице от Березовского тракта до Мурзинской.
1: Радио Си, 103.7 FM.

Бодрящая музыка для отличного начала дня. Сейчас 7.18 плюс 13. Поговорим дальше о том, в каких случаях ходьба не очень полезна для здоровья, но сейчас время...

0: в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Доброе утро, Екатеринбург!
2: Радио «Си».

0: На Радио Си золотые хиты. Сейчас 7.24 плюс 13. На Радио Си очень актуальная тема, учитывая, что многие пошли на работу, ну или готовы пойти, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Милица Магдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первая – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
0: Сейчас 7.25 плюс 13. Дальше на Радио Си новости. Буквально через 5 минут.
4: Реклама.
5: Соберите

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ОСА «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
5: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: слушаете «Радио Си». Прекрасного утра вторника. Сегодня у нас 2 июня. А сегодня, кстати, отмечается День здорового питания и отказа от излишеств. Если вдруг завтракаете, приятного аппетита. А половина восьмого в Екатеринбурге. Дальше расскажу о погоде на сегодня буквально через минуту. А пока новости на «Радио Си».
1: Доброе утро. Власти России готовят пакет мер для насыщения внутреннего рынка топливом. В частности, обсуждается увеличение поставок из Белоруссии, новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. Напомню, в Крыму и Севастополе бензин АИ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. В Екатеринбурге силовики проведут учения возле Кольцова со 2 по 4 июня. Для машин и пешеходов частично перекроют дорогу к аэропорту и на нескольких трассах. С 8 утра 2 июня до 3 часов дня 4 числа, пишет портал 66. В сети появилось видео из трамвая 23 в Екатеринбурге, в котором подростки брызнули в лицо пенсионеру из перцового баллончика. Девушкам не понравилось замечание с просьбой не выражаться громко и нецензурно. Возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни. Первые партии, направленные из Туркестанской области, сообщили в казахстанском Минсельхозе, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Синоптики слегка скорректировали прогноз на сегодня. Обещают они нам переменную облачность, дожди, ветер переменных направлений слабый. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 19. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске, в Новоуральске и Первоуральске днем до плюс 17.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Люксембурге 7:39 плюс 13. Вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего. Расскажем дальше о том, как Винсент Ван Гог организовал музей Винсента Ван Гога. Звучит немножко странно, но логика в этом есть. Буквально через 5 минут интересная история.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Расточной 38. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Березовский тракт. Трудовую отмечу от Барьерной до Мурзинской. Плотно на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной. А на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. На Амундсена от Бардина до Объездной дороги.
1: Реклама.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Сейчас 7:47 плюс 13. Вы слушаете Радио Си. Для вас яркая музыка для начала яркого дня. Кстати, каким он был в истории этот день? Давайте сейчас и узнаем. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Реклама.
5: Ура! Веер парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Люксембурге 7.56, плюс 13. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Отличное утро вторника. Сегодня у нас 2 июня. Меня зовут Роман Калашников, и в следующем часе я специально сделаю ошибку. Ловите ее на Радио Си и забирайте сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ну и через 5 минут новости на Радио Си.
1: Реклама. Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
6: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
7: От саженцев сливы до системы полива.
8: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Люксембурге 8.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Доброе утро. Антитеррористические учения начинаются сегодня возле аэропорта Кольцово. Они продлятся до четверга. Вводятся частичные ограничения для машин и пешеходов на отдельных территориях. Ограничения будут с 8 утра сегодня и до 3 часов дня 4 июня. Они затронут микрорайон Химаш, ряд улиц, в том числе Чистую, Сибирский тракт, Трактовые испытатели, Арамильский тракт, подъезд к поселку Кольцово, Челябинский тракт, поселок Светлый и другие территории, пишет Коммерсант. Аэропорт будет работать штатно. Жителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать указания правоохранителей. Свердловский губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге. По словам Дениса Паслера, работы идут по плану. На участке от дома 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова сейчас обустраивают основания тротуаров и площадок, монтируют опоры освещения, сообщили в департаменте информполитики области. Реконструкция проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, до 12 июня свердловчане на госуслугах могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. В сети появилось видео из трамвая номер 23 в Екатеринбурге, в котором подростки брызнули в лицо пенсионера из перцового баллончика. Видео конфликта опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Судя по снятым кадрам, подростки, две девушки, долго и эмоционально доказывали свою позицию, размахивая руками перед лицом пожилого человека. Выходя из трамвая, девушки сказали пенсионеру, очевидно, что-то грубое и обидное. Он замахнулся на них, тогда ему брызнули из баллончика в лицо, пишет Ядин. Уголовное дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, писал ранее портал Ядин. Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 2 июня, ограничивает ввоз винограда из Армении, а также косточковых плодов – вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков. Мера связана с нарушениями поставок продукции, говорится в сообщении ведомства. Также с сегодняшнего дня ограничены поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. Ввозить их смогут лишь два производителя. Всего в стране более 160 хозяйств, которые с января по апрель этого года обеспечили 12% всего импорта в Россию форели. Напомню, с 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Это в том числе томаты, огурцы, перцы и клубника. Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера в узком кругу. Было всего 8 гостей. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара проведет позже на Сицилии на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Избранник Дуа Липы Каллум Тернер известен по фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», а также сериалам «Клей» и «Война и мир». В последнем он сыграл Анатолия Курагина. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 19. Пока за окном плюс 13 и солнечно.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем это утро вторника с великолепной музыки Радио Си. Сейчас 8.10 плюс 13. К хитам мы скоро вернемся. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Минута драйва на Радио Си. Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Эктембурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Унция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Вы слушаете Радио Си, сейчас 8.12 плюс 13. Дальше на Радио Си такая бодрящая песня «Металлодиско». «Металлодиско» — это «The Colors» на Радио Си.
4: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Отмечу Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. А Черепаново стрелочников стоят от остановки Черепаново до производственного переулка. Фронтовых бригад от электриков до проспекта космонавтов. Краснолесье от Рябинина до Дегенина. По магистралям самое загруженное сейчас – это космонавтов из центра. Здесь 7 баллов, и это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: «Металлодиско». Зажигательный хит, помогающий проснуться в это утро вторника. «The Colors» только что с нами на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, и, похоже, будем вручать приз. А кто-то дозванивается. Давайте пообщаемся.
1: Доброе утро. Кажется, вы ошиблись. По-моему, песня называется «Италодиско», а не «Металлодиско».
0: Может быть, это смесь стилей разных? Диско с металлом, например.
1: Ну,
0: что-то
1: возможно,
0: жесткое такое.
1: Я пока такое не слышал.
0: Я, в принципе, тоже такое не слышал. Как зовут вас?
1: Меня зовут Вадим.
0: Как началось ваше утро? Расскажите.
1: Началось с пробок. Едем на работу, в садик.
0: Ну что ж, давайте вручу вам приз. Вы получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Поздравляю вас!
1: Вау, спасибо. Спасибо, Радио Си.
0: Далее на правах рекламы. Уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое. Завтра на Радио Си также будем делать ошибку. Сейчас

0: Сейчас 8.22, теплеет, плюс 15. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Давайте играть в день рождения каждый день. Я назову дату. Если вы в этот день родились, просто дозвонитесь до Радио Си первым и заберите пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта 12+.» Итак, сегодня играющая дата – это 10 октября. Родились 10 октября? Набирайте первым 235-103.7. На Радио Си играем в день рождения каждый день. Ну а пока Катя Григорьева, у нас интересная тема.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по

0: Грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Реклама. Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. 3 пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
5: ООО «ДПЕ», город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
7: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
6: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
7: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
6: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Раз, два, три, поехали!
6: Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Акция действует до конца мая этого года.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: На радиусе играем в день рождения каждый день. У нас есть звонок. Давайте пообщаемся.
1: Доброе утро. Меня зовут Ирина.
0: Какого числа родились?
1: 10 октября.
0: Дата сегодня играет. Расскажите, с чего началось ваше утро?
1: Мое утро началось с небольшой зарядки.
0: Да ладно, вот прям встали и начали заниматься?
1: Да.
0: А как же полежать в кровати подольше, в телефоне позалипать?
1: Нет, это не для меня.
0: Какая вы молодец. Ну что ж, я вас поздравляю. Дата сегодня играет. 10 числа вы родились. И получаете от Радио Си пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта» 12+. Поздравляю вас.
1: Ура! Большое спасибо, Радио Си. Желаю всем хорошего дня, хорошей погоды.
0: Далее на правах рекламы. На сцене под открытым небом для вас прозвучат смесь альтернативного рока, инди, серфа, фанка с глубокими текстами, а дополнит волшебную атмосферу мультимедийное шоу с оригинальным космическим видеоартом. Концерт пройдет 13 июня на сцене Летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в день рождения каждый день. Сейчас 8:30 плюс 16, а о погоде на сегодня подробнее через минуту, пока новости расскажет Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
2: Доброе утро. Специальный налоговый режим для самозанятых могут продлить до 2035 года. С таким предложением обратился к премьеру Мишустину первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет агентство ТАСС. Информация о якобы массовых проверках пожилых водителей с 1 июня не соответствует действительности, сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что автоинспекторы, наоборот, помогают на дорогах, в том числе участникам движения пожилого возраста. Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы и в Невьянском районе, сообщает Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 19. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском, в Полевском днем до плюс 17, чуть прохладнее.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си золотые хиты. Сейчас 8.41 плюс 17. Дальше расскажем про Фрэнка Синатру. Сегодня есть повод. Ну и, конечно, вспомним его знаменитую песню «Strangers in the Night» на Радио Си.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи, на отдыхе и на работе. Это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеле 33. 5 баллов. Показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Черепаново-стрелочников стоят от остановки Черепаново до производственного переулка. Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Амундсена-Щорса от Волгоградской улицы до Машинной. Объездная дорога от Амундсена до пешеходного перехода. Самая загруженная магистраль – это космонавтов из центра. Здесь нестандартная пробка, 7 баллов, на 2 балла больше, чем обычно бывает в это время.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатерина. Бурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Прекрасного утра, все теплее и теплее, плюс 18 показывает термометр, сейчас 8.48, вы в компании «Радио Си». К музыке вернемся через минуту, пока же давайте полистаем страницы всемирной истории. С нами Катя Григорьева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил две Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду, трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: Отличного утра вторника. Сегодня у нас 2 июня. Вы слушаете Радио Си. В Екатеринбурге 8.53 плюс 18. В следующем часе на Радио Си поиграем в невероятный вопрос. Приготовлен классный приз. Подробности последуют. Ну и через 6 минут на Радио Си новости. Расскажем, например, о пользе кофе. Что на этот счет говорят ученые.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Зарядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
12: 103.7 FM. «Радио Си».
1: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Шоу дельфинов «Морской круиз».
13: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Всем привет, 9 утра, это радио Си на 103 и 7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Специальный налоговый режим для самозанятых в России могут продлить до 2035 года. С таким предложением обратился к премьеру Мишустину первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет агентство ТАСС. Кроме того, парламентарий предложил с 2027 года увеличить предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей, рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и прочих социально-экономических условий. Депутат напомнил о том, что на данный момент режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. По словам депутата, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан. В МВД опровергли сообщения о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Информация не соответствует действительности, сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк и отметила, что наоборот, автоинспекторы помогают участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге, в том числе людям пожилого возраста. Ирина Волк призвала журналистов и блогеров не распространять фейки, при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Ядин. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, но в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбургэнергосбыт». После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе. Об этом сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже находят в Свердловских лесах, отмечает Ядин. Кофе с маслом не полезнее, чем кофе с молоком. Об этом рассказала специалист Пироговского университета Алина Гаврилова. Считается, что кофе с маслом якобы помогает ускорить метаболизм, повысить энергообмен, надолго снизить чувство голода, но все наоборот. Жир может на некоторое время усилить чувство сытости, но не делает такой напиток с маслом полноценным приемом пищи. В таком завтраке нет белка и полноценного набора витаминов и минералов. То есть это почти чистый жир, отмечает доктор. Кофе с молоком, наоборот, в этом смысле выглядит более благоприятным вариантом, поскольку молоко содержит не только жиры, но и белок, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня слегка скорректировали прогноз. Будет облачно с прояснениями днем. Умеренный дождь. В течение дня ожидается плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем утро с великолепной музыки «Радио Си». Сейчас 9.08 плюс 18, с вами Роман Калашников. Давайте на «Радио Си» поиграем в невероятный вопрос. Отвечайте первым и забирайте целую коробку нового экзотического мороженого «Джамейка» от хладокомбината номер 3. Итак, внимание, вопрос. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Как думаете, если у вас есть вариант, 235-103-7, звоните на «Радио Си». Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? 235-103-7, звоните на «Радио Си» прямо сейчас. Ну и через 5 минут гороскоп.
1: Реклама.
2: Соберите новый.

0: 26-го года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшие скопления машин – это космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Отмечу Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Пробка на Черепаново, стрелочников от остановки Черепаново до производственного переулка. Титова 8 марта стоят от Братской до объездной дороги. Плотно на объездной дороге от Амундсена до пешеходного перехода.
8: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радиусе играем в невероятный вопрос. Он сегодня звучит так. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? 235-103-7. Послушаем версию.
1: Доброе утро. Моя версия — кофе.
0: А почему 5 лет назад кофе пили меньше?
1: 5 лет, может быть, больше чай пили.
2: Возможно, зарядки.
0: На что вы имеете в виду?
2: Зарядка на работе.
3: Здравствуйте, моя версия — общение в чатах.
0: Хороший вариант. У вас с этого утра начинается?
3: Да.
0: Грустно вы так сказали. Какие чаты читаете в первую очередь? То есть это, наверное, от руководителя или рабочий?
3: Рабочие. Нет, наоборот, я руководитель. Пишу.
0: Понятно. Да. Ждете результаты, видимо, задач, выполнения задач. Я понял вас. Спасибо за классную версию, но у нас немножко о другом. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Продолжаем на Радио Си разгадывать невероятный вопрос. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Если у вас есть вариант, набирайте 235-103-7. На Радио Си играем в невероятный вопрос. Сейчас 9.15 плюс 18. Время гороскопа.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую — дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решения. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.

0: Спасибо, что начинаете это утро вторника в компании «Радио Си». У нас невероятный вопрос, он пока не разгадан, звучит так. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? 235-103-7.
1: Доброе утро. Попробую вариант. Завтракают не дома.
0: То есть используют рабочее время, чтобы поесть?
1: Ну, видимо.
0: Сами как к такой практике относитесь?
1: Не отношусь к этому. Дома завтракаю.
2: Доброе утро. Я думаю, что проверяют зарядку телефона и ставят его на зарядку.
0: То есть электричество за счет компании, так получается?
2: Да, потому что дома, как правило, уже к этому времени пользовались телефоном, он уже изрядно успел разрядить.
3: Доброе утро. Хотим ответить на вопросик. Может быть, начинают свой утренний день с просмотра новостей.
4: Доброе утро, Роман. Я думаю, что это линейка или планерка.
0: А каждое утро?
4: Ну да, в некоторых организациях все так.
0: А раньше 5 лет назад...
4: Непопулярны были.
0: А, я понял вашу версию, но нет, пока далековато от правильного ответа. Спасибо в любом случае. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Он звучит так. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? Если у вас есть вариант, 235-103-7, звоните на Радио Си. А сейчас послушаем Катю Григорьеву.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
0: Сейчас 9.23 плюс 18 на Радио Си в середине часа новости. Ну и, конечно, продолжим играть в невероятный вопрос.
5: Реклама.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: Сегодняшний невероятный вопрос пока не разгадан. Напомню, как он звучит. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? 2, 3, 5, 103 и 7.
1: Доброе утро, Роман. Я подозреваю, что люди раньше не занимались тем, что на самокатах на переход начали добираться до работы.
0: А сами как относитесь к самокатчикам?
1: Ну, негативно, если они нарушают правила дорожного движения.
2: Доброе утро, меня зовут Максим. Утро начинается с разговоров с коллегами.
0: А почему 5 лет назад? Не говори.
2: Потому что пандемия была.
0: То есть мы все старались держаться на расстоянии. Слушайте, логичная версия на самом деле. Но у нас немножко о другом. Вот скоро дам подсказку. Дождитесь, пожалуйста.
3: Доброе утро. Прослушивание музыки.
0: А как коллеги относятся, вот если у вас музыка играет?
3: Ну, если не громко, если только для себя, то нормально, никто никому не мешает.
0: Пока мы далеко от правильного ответа, давайте дам подсказку. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? И, друзья, внимание, подсказка. Это связано с заходом в офис. Это связано вот с тем моментом, когда человек заходит в офис. 235-1037, разгадываем на радио Си невероятный вопрос. Сейчас половина 10 плюс 18. Время новостей расскажет Людмила Гусева на радио Си.
4: Доброе утро. Новой массированной атаке беспилотников подверглась ночью Ростовская область. В городе Таганроге и 4 районах области были уничтожены более десятка дронов, сообщают местные власти. В Краснодарском крае после атаки ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишет Лента.ру. Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 2 июня, ограничивает ввоз винограда из Армении, а также косточковых плодов. Также с сегодняшнего дня ограничены поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 не могут находиться одни в барах или ночных клубах, напоминает «Новый день». Работы по благоустройству набережной рек и сети Ольховки в Екатеринбурге идут по плану. На участке от дома 11 по улице Гражданской до Колмогорова обустраивают основания тротуаров и площадок, монтируют опоры и освещение, сообщили в департаменте информполитики. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Сегодня облачно, с прояснениями. Днем умеренный дождь, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. В течение дня в Екатеринбурге ожидается плюс 19-21. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске, в Первоуральске и Новоуральске днем до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодняшний невероятный вопрос пока не разгадан. Напомню, как он звучит. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? 2, 3, 5, 103 и 7.
1: Доброе утро, Роман. Я подозреваю, что люди раньше не занимались тем, что на самокатах на переход начали добираться до работы.
0: А сами как относитесь к самокатчикам?
1: Ну, негативно, если они нарушают правила дорожного движения.
2: Доброе утро, меня зовут Максим. Утро начинается с разговоров с коллегами.
0: А почему 5 лет назад? Не говорили.
2: Потому что пандемии была.
0: То есть мы все старались держаться на расстоянии. Слушайте, логичная версия на самом деле. Но у нас немножко о другом. Вот скоро дам подсказку. Дождите, пожалуйста.
3: Доброе утро. С прослушиванием музыки.
0: А как коллеги относятся, вот если у вас музыка играет?
3: Ну, если не громко, если только для себя, то нормально, никто никому не мешает.
0: Пока мы далеко от правильного ответа, давайте дам подсказку. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем же начало дня у них отличается? И, друзья, внимание, подсказка. Это связано с заходом в офис.
4: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM, играем в невероятный вопрос. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, чем 5 лет назад. Чем начало дня у них отличается? И, внимание, была дана подсказка, связана с заходом в офис. 235-103.7. Послушаем версию.
1: А может быть, начинается с того, что когда заходят, больше проверяют, так скажем, надо там ключи, часы выложить, в общем, все там железные предметы, то есть больше стали проверять, чем раньше.
0: Как же близко, очень близко. Есть одна очень тонкая деталь, вот...
1: А, ну скан глаз какой-нибудь.
0: Слушайте.
1: В фильмах.
0: Хорошо, принимается. Правда, не глаза сканируют, но в данном случае у нас ответ звучит так.
1: Отпечатки пальцев.
0: Да, правильно вы ответили. Как зовут вас?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, как считаете, вот такая мера излишняя? То есть, когда входят в офис по биометрии, отпечатки пальцев, Face ID, там что-то еще?
1: Ну, вы знаете, зависит от офиса. Возможно, где-то это и оправдано, потому что, к сожалению, есть всякие неприятные случаи, поэтому, чтобы как-то быстрее потом найти человека в случае чего, то да, возможно, где-то это и нужно.
0: Ну что ж, мы разгадали невероятный вопрос. Сейчас в 4 раза больше сотрудников начинают рабочий день с этого, входят в офис по биометрии. Я вас поздравляю. От Радио Си вы получаете коробку нового экзотического мороженого «Джамейка» от хладокомбината номер 3. Ура!
1: Ура! Меня зовут Анна, я живу в районе Уралмаша, я разгадала невероятный вопрос на Радио Си! Ура!
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи, на отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины, по-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи, по-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
0: Завтра на Радио Си также поиграем в невероятный вопрос. Сейчас 9:43 плюс 18 в Екатеринбурге.

0: дождь. Нам художник рисует где-то после обеда. Сейчас в Екатеринбурге солнце, голубое небо, прям красота. Плюс 18. Показывает термометр. Сейчас 9:47. Давайте узнаем, каким этот день был в истории. Расскажет Катя Григорьева. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «De Stijl» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Реклама.
5: Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: We'll be right back.

На Радио Си золотые хиты. Отличное утро вторника. Сегодня у нас 2 июня. Сейчас 9:56 плюс 18. Дальше на Радио Си новости. Расскажем, например, про мотопарад, который пройдет в нашем городе. Ну и расскажем, где будут перекрыты улицы во время движения мотоколонны.

0: Без 1 минуты 10 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 148 беспилотников ВСУ над почти десятком регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. При атаке дрона пострадал ребенок в частном доме в селе Белгородской области. Ростовские власти сообщили о десятке сбитых беспилотников над городом Таганрог и четырьмя районами области. На Кубани загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать улицы для прохождения колонны байкеров, участников фестиваля движения «Урал». Мотопарад состоится от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга в субботу. С полудня закроют проспект Космонавтов от Кольцевой автодороги до Челюскинцев. Далее участки улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Липкнехта, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу после прохождения колонны байкеров движение по участкам откроют. Третий мотофестиваль движения состоится в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Ключевыми площадками станут исторический сквер, улица 8 марта, акватория городского пруда, музейный комплекс в Верхней Пышме. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», сообщили в пресс-службе мероприятия. На станции метро 19.06 откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Казахстан начал поставлять в Россию арбузы и дыни, сообщили в Минсельхозе республики. Первые партии свежих арбузов и дынь направлены на рынки крупных городов Казахстана, а также в России из Туркестанской области Казахстана. Там уже начали сбор первого урожая бахчевых. Фермеры собрали 600 тонн арбузов, 500 тонн дынь. Благодаря хорошей погоде и применению современных агротехнологий удалось получить ранний качественный урожай, говорят в казахстанском Минсельхозе, пишет агентство ТАСС. Легенда Голливуда Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Об этом рассказал в недавнем интервью «Friends 3» его сын Кайл. Последней работой Клинта Иствуда в кино стала судебная драма «Присяжный номер 2» 24 года. Он снял ее как режиссер. Как актер Иствуд последний раз появлялся на экране в предыдущем режиссерском проекте «Мужские слезы». Напомню, Клинт Иствуд прославился ролями в вестернах «Серджо Леоне» и в полицейских боевиках. Как режиссер он снял 41 фильм, включая такие картины, как «Малышка на миллион», «Таинственная река», «Гран Торино», четырежды выигрывал премию «Оскар». Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка, паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка, и так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Синоптики на сегодня, 2 июня, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет умеренный дождь в течение дня, плюс 19-21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, сейчас 10.09 плюс 19. Слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Октябрьске на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Реклама.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Спасибо, что это утро начинаете в компании Радио Си. Сейчас 10.11 плюс 19. Дальше на Радио Си поговорим о роботах.
3: Реклама.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
6: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
10: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
9: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
10: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
6: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.
11: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Син на 103.7 FM. В Екатеринбурге 10.19. Синоптики, напомню, обещают нам сегодня до плюс 21. При этом днем ждем умеренный, но все-таки дождь. К музыке скоро вернемся. Сейчас интересная тема. Катя Григорьева на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных.

историю. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.

0: Руси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.
2: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Хорошего всем нам летнего утра. Сегодня вторник, 2 июня. В Екатеринбурге 10:31, плюс 19. О погоде на сегодня чуть подробнее через минуту. Пока же с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Доброе утро. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Ограничения вводятся с утра и до 3 часов дня четверга, 4 июня, на ряде территорий, в том числе на Химаше, Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня СМИ. В Екатеринбурге группа подростков забралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, не мог забраться обратно, едва не сорвался с высоты 12 этажа, пишет Ядин, ссылаясь на очевидцев. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые похожи на портал госуслуги и несуществующий единый центр выплат, пишет газета.ру. В Швейцарии туристка провезла через границу на своем фургоне 55 чемоданов, возвращаясь из отпуска в Германии. Таможенники проверили их все. Жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня ждается облачный с прояснениями день. Будет умеренный дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 19-21. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском. В Полевском чуть прохладнее, днем до плюс 17.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7 «Золотые хиты». Сейчас 10.47 плюс 19. Послушаем Катю Григорьеву. У нас такая околомузыкальная тема во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду, трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Такой неторопливый, расслабляющий хит от Бориса Гардинера только что на Радио Си. С нами дальше Aqua Tonback Time, покажем музыка, понятная без слов. Слушаем Space на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 11 часов. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в пресс-службе МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуги и на несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации, пишет газета.ру. В МВД призывают россиян быть бдительными, не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. С сегодняшнего дня сотрудники ФСБ ограничивают движение в районе аэропорта Кольцово из-за учений. Под ограничение с сегодняшнего утра и до 15.00 четверга 4 июня попали несколько территорий, в том числе на Химаше, на Сибирском, Челябинском, Арамильском трактах, на подъезде к поселку Кольцово, к Сулимовскому Торфянику, а также поселок Светлый в Арамильском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». Работы аэропорта учения не касаются. Кольцово работает в штатном режиме, пишет портал 66. О новом ЧП с ребенком сообщают сегодня свердловские СМИ. В Екатеринбурге школьник ради забавы повис на карнизе многоэтажки, едва не упал с высоты 12 этажа. Об этом рассказал портал «Е1 очевидец». 1 июня компания подростков пробралась на крышу высотки. Один из мальчиков спрыгнул с нее на балкон верхнего этажа, обратно забраться не мог. Несколько минут висел на карнизе, в попытках залезть на крышу содрал себе локти. Друзья не помогали, лишь снимали происходящее на видео. На помощь подросткам пришел житель этого дома. Он поднялся на крышу, вытянул мальчика с карниза, затем прогнал всю компанию, пишет Е1. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». Курьезный случай произошел в Швейцарии. Туристка привезла из отпуска в Германии 55 чемоданов и вызвала переполох среди таможенников. 31 мая женщина пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген на собственном фургоне. Сотрудники таможни были вынуждены тщательно проверить каждый чемодан, пропустив через рентгеновский аппарат, сообщает издание Bild и отмечает, что жители Швейцарии могут беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня облачно с прояснениями, днем умеренный дождь. В течение дня в Екатеринбурге плюс 19-21.
2: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такой игривый хит от Алана Уолкера и Сараны. Catch me if you can. Поймай меня, если сможешь. Калашников с вами. Рад составить компанию. Ловите классную музыку на радиусе. У нас Саваш на старте, также Алекс Уоррен. И совсем скоро Алексей Гоман. Луч солнца золотого. На радиусе.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Соберите

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: Великолепная рок-баллада от Aerosmith «I don't want to miss a thing» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Bülow на старте, «Револьвер» — эта песня буквально через полторы минуты, пока же новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда идут в обход станции. Один состав отменен, четыре задерживаются в пути от 1 до 7 часов, сообщает телеграм-канал перевозчика Grand Service Express, пишет Коммерсант. В ближайшие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать улицы для прохождения колонны байкеров. Участники фестиваля «Движение» поедут из Верхней Пышмы в центр Екатеринбурга в полдень субботы. По пути следования колонны будут закрывать проспект Космонавтов от Кольцевой до Челюскинцев, дальше до проспекта Ленина. Открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи в Екатеринбурге состоится 16 июня в 2 часа дня. После церемонии пройдет концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Лидеру «Руки вверх» Сергею Жукову запретили покидать Россию из-за долга по налогам 524 тысячи рублей. Напомню, на днях поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Синоптики на сегодня, 2 июня, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет умеренный дождь в течение дня, плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Милен Фармер, Скорпы, а начнем с одного из самых узнаваемых хитов Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero» в золотой коллекции «Радио Си». Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника, деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Информер. В финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся утром в среду. Растворяюсь в звуках большого города. Через 4 минуты приятную компанию составит мой коллега Леонид Филиппов. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио Виси на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Виси новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. ФСБ России вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, пишет агентство ТАСС. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Дети до 16 не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Подростки до 18 лет по закону не могут находиться одни в барах, ночных клубах и похожих заведениях, говорится на сайте мэрии. Акция продлится до 15 ноября, пишет «Новый день». Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время летних каникул. Особое внимание будут уделять местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту гибели туристов в 1959 году. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой, а также нескольких других родных погибших туристов, пишет агентство ТАСС. Родственники отмечают, в частности, что при вскрытии тел результаты химических экспертиз, а также гистологии не были приложены, то есть они не были проведены, отметил адвокат. Кроме того, родные погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями, произошедшей на перевале трагедии, отмечает агентство. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинство призналось в том, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит и на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Таковых почти 25%, показал опрос маркетплейса Выберу.ру. На втором месте чрезмерная экономия, постоянный поиск скидок и отказ от отдыха. Так ответил 21% опрошенных. 18% участников опроса вызывает раздражение привычкам жить одним днем. 41% опрошенных россиян периодически раздражаются сами на себя, в том числе из-за эмоциональных покупок и трат денег ради снятия стресса. После дождей в лесах на Среднем Урале уже пошли первые маслята. В соцсети грибники пишут, что находят грибы в лесу у Верхней Пышмы, а также в Невьянском районе, сообщают подписчики группы «Дары лесов Урала», «Грибы Екатеринбурга и области» в сети ВКонтакте. Опытные грибники ожидают, что примерно с 11 июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые грибы. Единичные экземпляры уже встречаются в Свердловских лесах, пишет Ядин. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что мистер Данос. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот вторник, 2 июня на календаре, и Дален радио «Сия» Дмитрий Маликов.
1: Реклама.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Верпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Дмитрий Маликов, далее на Радио 7 Эля Шука, прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткань у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они и скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Доминик Джокер. На часах 12:30 на радио «Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Добрый день. ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны российских чиновников. Это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств. Были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. Возбуждено уголовное дело, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Ядин. Всего УК обслуживало 350 домов в Екатеринбурге. Теперь их передадут другой управляющей компании. Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела по факту трагедии 1959 года. Об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, пишет агентство ТАСС. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Большинству не нравятся люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредиты на последние деньги, чтобы продемонстрировать успех. Так ответили почти 25% опрошенных маркетплейсом выберу.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И погода на Радио 7, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 22.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Оскар между мной и тобой. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сара Коннор from Sarah Was Love, еще Аха и в самом начале Арин Кара.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на nash.dom.rf. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
10: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
11: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца июня этого года.
13: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Сара Коннор from Sarah Was Love. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете радио «Сейчас» дня в Екатеринбурге. На радио «Се» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД России, Минздрав и Минюст. Об этом говорится в плане правительства, пишет агентство РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до 2027 года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловскую область надвигаются дожди, сообщает Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области ожидаются локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на этой неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем. В остальные дни примерно от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге, между тем, наступил сезон тополиного пуха. Примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напомнили о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться, пишет «Новый день». И напоминает о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух. Он может стать причиной крупного пожара. В Екатеринбурге скандальную управляющую компанию «Лазурит» лишили всех домов. Информация отображается на сайте ГИС ЖКХ, пишет Е1. Всего скандальная УК обслуживала 350 домов в Екатеринбурге. И «Лазурит», и УК «Народная» связаны с так называемым коммунальным бароном Виктором Старокожевым, которого прошлым летом задержали по статье о мошенничестве. Дело связано с работой еще одной его управляющей компании, но в Челябинске. Теперь дома екатеринбуржцев передадут под управление других УК. Также из-за накопленных долгов «Лазурита» сотни домов перешли на прямые договоры с водоканалом, а также с поставщиком электричества компании «Екатеринбургэнергосбыт». При полном отказе от алкоголя состояние печени улучшается за 3 месяца. Об этом рассказал газете.ру врач-психиатр, нарколог, президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Печень – это орган, который способен восстанавливаться, но существует очень тонкая и важная грань. До определенного момента изменения обратимы, после уже нет. Восстановление печени возможно только в случае полного отказа от спиртного. Степень и скорость восстановления зависит от того, насколько далеко зашел процесс. При циррозе печени полный возврат к исходному состоянию уже невозможен, отмечает врач, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
4: 5 лучших песен о любви на радио 7 украсят ваш день.
5: На радио 7 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Сити Кэтч и Брейнсторм с хитом «Maybe». Также будут «Рок-острова» и «One Republic», и в самом начале «Rednecks».

0: настроения. Далее на радио Сиана Стейша и сразу после «Моральный кодекс».
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
4: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Виси на 103.7 FM и только что Моральный кодекс на часах 13.32. Далее на Радио Виси Роберт Майлз, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России, предупреждают в МВД. Уведомления приходят через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые похожи на портал госуслуги и несуществующий единый центр выплат, пишет газета.ру. Россельхознадзор с сегодняшнего дня, 2 июня, ограничивает ввоз винограда из Армении, а также косточковых плодов. Также с сегодняшнего дня ограничены поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. В ближайшие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать улицы для прохождения колонны байкеров. Участники фестиваля «Движение» поедут из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга в полдень субботы. По пути следования колонны будут закрывать проспект Космонавтов от Кольцевой до Челюскинцев, дальше до проспекта Ленина. Открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи в Екатеринбурге состоится 16 июня в 2 часа дня. После церемонии пройдет концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 20. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM, на часах без 15.2 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Depeche Mode, еще Йош Оверкилл и в самом начале Бобби Макферрин.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Depeche Mode. На часах без 3 минут 2, Делен радио «Си», Даррен Хейс с хитом «Insatiable», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Соберите-ка.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: 103.7 FM. Радио «Сити».
4: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
5: От саженцев сливы до системы полива.
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Вы слушаете «Радио Си» 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня издание «Политико». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом. Без новых решений он будет автоматически пересмотрен в сторону повышения. Поэтому Евросоюз хочет предотвратить это, заморозив цену на текущем уровне. Как отмечает издание, решение лишит Москву доходов от роста цен на нефть. Но полный запрет на импорт маловероятен, как и запрет на морские перевозки. В конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа начала готовить новый 21-й пакет антироссийских санкций, но не раскрыла его содержание. В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, пострадали 6 человек. Как отметили в ГАИ региона, анализ аварийности показывает, что водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами. Так, в Верхней Пышме при выезде со второстепенной на главную автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту. В Екатеринбурге при повороте направо водитель не занял крайнее правое положение на проезжей части, что привело к столкновению с мотоциклом «Харлей». Зачастую аварии происходят из-за того, что водители отвлекаются от управления, наезжают на настоящий транспорт и другие препятствия, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». От нападения клещей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 12 тысяч человек. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 43 человека. С диагнозом клещевой боррелиоз 76, сообщили в Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7500 клещей. Больше всего переносчиков лайм-боррелиоза, почти 46% от всех исследованных проб, отмечает «Комсомольская правда». Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце. Об этом агентству ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка была зафиксирована в 7:45 по московскому времени, продолжалась 5 минут. Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. При этом в ней полностью отсутствовала энергия. И эксперты пока не нашли объяснения этому явлению, отмечает агентство. В середине июня на Солнце могут еще возникать вспышки, но ученые ожидают, что постепенно солнечная активность снизится до минимальных значений к 2030 году. Выбирая джинсы, стоит обращать внимание на их заднюю часть, советует стилист из Канады, основательница известной компании Рената Фарбман. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте. Специалист советует покупать джинсы с V-образной кокеткой, которая способна улучшить внешний вид сзади. Чем угол треугольника кокетки острее, тем более подчеркнутыми и приподнятыми будут ягодицы, пояснила специалист, цитирует ее Лента.ру. Она советует вовсе не покупать джинсы без кокетки. Они визуально делают ягодицы плоскими и портят силуэт. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 19, а завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Кит Ларо и Джастин Бибер. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения. Сегодня второй день лета, 2 июня на календаре, ну и, само собой разумеется, начало лета – это идеальное время для новых маршрутов. Я напомню, всю эту неделю на радио Си мы разыгрываем большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал. Книга путешествия» от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат 6+». Чтобы получить книгу путешествия, прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-1037 и правильно отвечайте на вопрос про достопримечательности Урала. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-1037.
1: Реклама. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
2: Кофейня в доме. Большой двор, парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: С вами Радио 7 на 103.7 FM. И я напомню, на этой неделе на Радио 7 разыгрываем большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал. Книга путешествия» от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат 6+». Есть телефонный звонок. Давайте знакомиться. Радио 7, алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Александр.
0: Александр Учмерян. Александр, рассказывайте, как у вас проходит этот день? Чем занимаетесь?
1: Ничем, дома сижу.
0: О, прекрасно. А вы в каком районе города? А то я чувствую, вот сейчас в центре пока что сухо, не заливает вас пока.
1: Нет, на Эльмашину тучи идут.
0: А тучи идут, да, действительно же, вот что-то обязательно будет. Ну что ж, Александр, я рад приветствовать вас, вы дозвонились первым. Кратко напомню правила, сейчас я вам назову три достопримечательности. Ваша задача угадать, какой из них находится у нас на Урале. Вообще, Александр, часто удается у нас по Уралу путешествовать?
1: Ну, так бывает.
0: Бывает. Но лето впереди, я думаю, планы с этим связанные тоже есть. Правильно?
1: Угу.
0: Ну все, давайте. Александр, перейдем тогда непосредственно к игре. Сегодня я предлагаю нам с вами прогуляться по горам. Итак, называю вам горы. Их будет три. Ваша задача угадать, какая из них находится на Урале. Все очень просто. Итак, внимание, гора Монорага, гора Белуха или гора Дыхтау.
1: Давайте Монорага.
0: Монорага. Ну, конечно же, Александр, совершенно верно. Между прочим, царица Уральских гор, именно так ее называют, выглядит, хочу вам сказать, величественно и при этом очень грозно, как, наверное, вот небо сегодня над...

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Танцы минус». Далее на Радио Си «Зиба» и «Португал The Man». Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Добрый день. Российское правительство предлагает ввести курс реабилитации для водителей, пойманных нетрезвыми за рулем. Вопрос должны проработать до 2027 года. МВД России, Минздрав и Минюст, пишет агентство ТАСС. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки с запретом остановки на участках улиц Мамина, Сибиряка и Викулова. На нескольких перекрестках запретят левый поворот и разворот, в том числе на Ленина-Гагарина, со стороны Первомайской, пишет «Коммерсант». От нападения клещей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 12 тысяч человек. В полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году. В 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. В лабораторных пробах больше всего переносчиков лаймборрелиоза, почти 46%. Сильная вспышка предпоследнего класса мощности М произошла сегодня утром на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики. В середине июня еще ожидаются вспышки, но ученые говорят, что солнечная активность падает и постепенно снизится до минимума к 2030 году, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр Лазарит. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И погода на Радио 7, спонсор ООО «УК Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 22.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 14.42. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Раша Хелена, Broken Angel, еще Wet. И в самом начале Fancy. Спонсор ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня.
1: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Раша Хелена в завершение золотой коллекции на часах без 5:03, далее на радио «Зия» Роксет, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: 103.7 FM. Радио 7.
0: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
8: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Иностранные спецслужбы подслушивали телефонные разговоры российских чиновников в их смартфонах благодаря внедрению вредоносных программ. Об этом заявили в ФСБ. Это была многоуровневая операция, предполагающая координацию нескольких государств. Также были использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. В ФСБ отмечают, что на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей гостайны. Возбуждено уголовное дело за неправомерность. Мирный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Во втором квартале текущего года в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку, сообщает пресс-служба мэрии. Запрещающие знаки, а также таблички «Работает эвакуатор» появятся в центре города, на Мамино-Сибиряка от Малышева до Энгельса, на Визе, на Викулова, от Ночдива Васильева до Металлургов. На нескольких перекрестках в Екатеринбурге запретят левый поворот и разворот. На Ленина – Гагарина со стороны Первомайской, на Серафима Дерябина и Шаумяна со стороны Бардина, на развязке Краснолесье – Амундсена со стороны Чкалова, пишет «Коммерсант». На Свердловскую область надвигаются дожди, пишет Е1, ссылаясь на Уралгидромет. Осадки усилятся к выходным. Сегодня и завтра по области локальные дожди и грозы. В четверг, 4 июня, придет циклон из Казахстана. Осадки усилятся. Температура воздуха при этом не понизится. По прогнозам Росгидромета, самым теплым днем на неделе ожидается четверг, 4 июня, до плюс 24 градусов днем в Екатеринбурге. В остальные дни от 20 до 23 днем. Дожди в прогнозах федеральных синоптиков каждый день до понедельника включительно. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти сценариста. Позднее открытие перенесли на 18 июня. Теперь новая дата – 16 июня, 2 часа дня. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное, близкий к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мирам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового поезда. Планируется, что при установке памятника Балабанову фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет «Комсомольская правда». «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал, сообщает телеграм-канал продюсера от БГ. Как пишет газета «Ру», премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. Но официального анонса от Первого канала не поступало. Напомню, «Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале в 2002-2007 годах, затем в 2011-2012. Среди выпускников проекта такие известные исполнители, как Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати. В марте 2024 года вышел проект «Новая фабрика звезд», напоминает газета.ру. Официальный доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И погода на «Радио Сим». За окном в эти минуты плюс 18. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Сим».

0: Это румынская певица Инна со своим ярким хитом под названием «Up» только что на Радио 7. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Соберите новую.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Велосипеды?
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: На радио ВС отличная музыка для рабочего настроения. Это Крис Дебург, Леди Ин Ред. На часах 15:22. Продолжим буквально через минуту. Далее на радио ВС Шакира и Полина Гагарина.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
2: 16+. В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
5: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя

0: на Радио Си на 103.7 FM, и только что Полина Гагарина, далее на Радио Си Розалин, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Екатеринбурге идет дождь, местами ливень, по области замечен град. Пишет Е1, публикует фотографии с городских улиц, а также снимки залежей града, выпавшего в Верхней Пышме. Напомню, сегодня по области синоптики пообещали локальные ливни и грозы, к концу недели усиление осадков. В Свердловской области за сутки произошло 100 ДТП, пострадали 6 человек. Как отметили в ГАИ региона, водители продолжают допускать грубые нарушения при взаимодействии с байкерами, а также часто отвлекаются и наезжают на препятствия. Евросоюз может зафиксировать потолок цен на нефть из России в рамках 21-го пакета санкций, пишет издание «Политико». Текущий механизм потолка цен на российскую нефть должен истечь этим летом, пишет агентство ТАСС. Фабрика звезд может вернуться на Первый канал. Об этом сообщает телеграм-канал «Продюсер от БГ». Премьера обновленного проекта намечена на начало 2027-го. Однако официального анонса от Первого канала пока не поступало, отмечает газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами радио Сиена 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Робби Вильямс, еще Мадонна, Йолси и в самом начале Скорпионс, спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Золотая коллекция радио Си.
2: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс, далее на радио 7 Майкл Бубле, и перед этим инструментальная музыка, оркестр Поля Мориа.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Евросоюз не планирует включать в очередной 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов ЕС. Евросоюз обсуждает возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на российскую нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов, сообщает ТАСС. В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело о пожаре, в котором погибли четверо детей. Фигурантом стал 51-летний мужчина. В июле прошлого года он уехал в отпуск и попросил пожить в своем доме в СНТ «Рассвет» в Горном Щите свою дочь. 25 июля женщина приехала на дачу с детьми 6 лет и 3 месяцев, пригласила подругу, которая привезла с собой 6-летнего сына и 16-летнюю дочь, а также 17-летнего друга дочери. Во дворе висела световая гирлянда без необходимой защиты от пожара. Ночью в гирлянде из-за дождя возникло короткое замыкание. Начался пожар, погибли оба ребенка дочери хозяина, ее подруга и 17-летний друг семьи. 6-летний сын подруги скончался в больнице от ожогов. Владельцу дома грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Новый день». Сразу на нескольких перекрестках Екатеринбурга запретят поворачивать налево и разворачиваться. Так мэрия решила разгрузить движение на важных улицах. Еще это поможет избежать множества аварийных ситуаций, поясняют в горадминистрации. Также в мэрии сообщили, что остановка и парковка автомобилей на участке улицы Мамина-Сибиряка от Малышева до Энгельса и на Викулова от Начдива Васильева до Металлургов будет запрещена. О том, где именно введут ограничения во втором квартале этого года, подробно пишет портал Е1. Семьи участников группы Дятлова хотят запретить телевидению спекулировать на этой теме. Адвокат Евгений Черноусов сообщил РИА Новости, что к нему обратилась сестра Дятлова. Она добивается нового расследования для установления истины. А телеканалы распространяют различные версии без официального расследования. Это недопустимо, сказал адвокат. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова погибла в 1959 году во время похода по Северному Уралу. Причины трагедии до сих пор остаются загадкой. Существует множество версий от несчастного случая до вмешательства сверхъестественных сил. В сети вышел трейлер новой отечественной киносказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана». В центре сюжета прагматичный Ерема, который случайно попадает в волшебное 39-е царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, известные по фильму «Слово пацана», а также другие актеры. Доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-2375. Тюмень.
3: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. А завтра в среду небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Flying Decibels. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 2 июня на календаре. И далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Соберите коллекцию.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Бурита. Далее на Радио Си Оливия Дин, но прежде новости. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
1: Добрый день. Справка о судимости или ее отсутствие станет обязательной при подаче документов на российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Если судимость есть, то в документах должно быть указано, за что был вынесен приговор. Всего 1.5% самокатчиков не нарушают правила на перекрестках в Екатеринбурге. Это установила новая интеллектуальная система видеонаблюдения, которую сейчас тестируют в городе, сообщает «Новый день». Дожди пришли на Средний Урал, и если в первой половине недели «Уралгидромет» обещает локальные небольшие осадки, то начиная с 4 июня и в последующие дни осадки усилятся. Дожди принес циклон из Казахстана. Отели в Сочи снижают цены на проживание для привлечения туристов. Стоимость размещения в мае снизилась на 15%. При этом пока продано всего около 30% номеров на лето, сообщает РИА Новости. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27 34 43 200 34 43 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И погода на радио 7, спонсор ООО «УК Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 22.
1: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM. На часах без 15.05 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске сил, еще Ace of Base и в самом начале Crowded House. Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
1: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Золотые хиты на радио Си и только что Сил. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Ирина Гончарова. Еще впереди на радио Си London Beat. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Вопрос должны проработать до 2027 года МВД, Минздрав и Минюст. Указано в плане правительства, пишет РИА Новости. Данную работу будут проводить в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также до следующего года Минздрав и МВД должны подготовить приказ, который внесет изменения в порядок медосвидетельствования. Свидетельствование на состояние опьянения. Екатеринбург накрыла непогода, на город обрушился мощный ливень. О сильных осадках сообщают жители разных районов города. Где-то дождь сопровождался грозой, но есть и радостный момент. Как пишет Е1, по народным приметам, дождь 2 июня – это верный признак жаркого лета. Между тем, в Верхней Пышме прошел град. Судя по фото от местных жителей, он был сильный, образовались даже небольшие сугробы. Град с дождем зафиксирован также в садах на озере Балтым. Региональный реестр предпринимателей креативных индустрий начал работу в Свердловской области. Он позволит самозанятым ИП и юрлицам официально подтвердить принадлежность к креативной экономике и получить доступ к региональным мерам поддержки. Это в том числе льготное финансирование, участие в образовательных проектах, программах развития бизнеса. Реестр создан областным министерством экономики и Свердловским фондом поддержки предпринимательства. Работа по этому направлению ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более половины россиян считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. Около трети респондентов за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% планируют заняться этим в ближайшее время. Большинство россиян выступают за введение в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Некоторые образовательные программы уже существуют. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» совершил первое приобретение в преддверии предстоящего сезона. Состав клуба пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинадин. Его в обмен на денежную компенсацию забрали у нижегородского «Торпедо». Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», Лоренс – игрок с необычной хоккейной судьбой. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще в младенчестве вместе с семьей переехал в Беларусь. Там же начал заниматься хоккеем и добился серьезных успехов. Контракт с белорусским вратарем «Автомобилист» подписал на один год, до 31 мая 2027. Доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В среду, 3 июня, нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге плюс 20-22.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: «London Beat» на Радио Сиа, музыка, которую мы любим. 17.09 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием приветствую всех в день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Между прочим, начать, как говорят, никогда не поздно. Из музыки впереди хай-фай и Эд Ширан, его вредные привычки, кстати говоря, через минуту на Радио Сиа.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: И несколько слов о ситуации на дорогах. На радио Сия о 6 баллах сообщают нам Яндекс.Карты. По магистралям уже загружены Челюскинцы в сторону Московской, Восточная, к ЖД вокзалу и проспект Космонавтов из центра. Также на проспекте Ленина в сторону УПИ. А на УПИ машин больше, чем обычно в это время. А крупнейшие пробки на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. На проспекте Космонавтов на отрезке от Челюскинцев до фронтовых бригад. Блюхеры и проезжие встали от Комсомольской до Норильской, на Смащиков, серьезная пробка от Сулимова до Восточной и на улице Восточная скорость потока 2 км в час на отрезке от Советской до Челюскинцев.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: а мы сегодня уже готовы оставить после себя фронт продуктивно завершенных работ и отправиться восвоясь под звуки музыки радио «Си». Здесь золотые хиты и то, что в моде. 17:19 на часах. Пусть завершение рабочего дня будет добрым. Westlife ждут нас впереди. Queen, Friends Will Be Friends. Уже через минуту Teddy Swims. Новая песня «Mr. Novotel» на радио «Си».
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
3: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
4: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
6: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-09.
11: Радио «Си».

0: Половина шестого в Екатеринбурге. Это Радио Сиа с нами. Хорошо, всегда в НТ Кеннели у нас на очереди Back to Me. Сейчас на Радио Сиа новости коротко. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Россия в ответ на теракт в Старобельске во вторник нанесла удары высокоточным оружием по 10 предприятиям в Киеве. Как сообщила наша Минобороны, были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для ВСУ, включая ударные дроны. В Полевском 30 мая во время ссоры 13-летних школьниц одна девочка ударила другую ножом в спину. Пострадавшую прооперировали, она пока в больнице. Нападавшую поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщает Е1. 12 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Это в 1,5 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Власти Вьетнама с 1 июня изменили правила въезда на остров Фукуок для туристов. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно потом показать на паспортном контроле. Елена Пипе, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. В среду нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: Завершение рабочего дня все ближе, настроение все лучше. В компании «Радио Си» здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас впереди. Pink и Natrius, «Just Give Me a Reason» в этом сборнике. «Snap», «Rhythm is a Dancer» в самом начале. «Сиси Кетчи», «Отель разбитых сердец». И о ситуации на дорогах. На «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карт сообщают уже о 8 баллах по магистралям. Загружена Восточная к ЖД вокзалу, Челюскинцев в оба направления, проспект Ленина в сторону Виза и улица Токарей в сторону Кирова. А крупнейшие пробки на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до фронтовых бригад. На проспекте Ленина скорость потока 2 км в час от Восточной. До 8 марта похожая ситуация на учителей Турбинной, на отрезке от Вилонова до Космонавтов, на Малышева пробка от Восточной до Максима Горького и на Сулимова с Мащиков постоять придется от учителей до улицы Восточная.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Трюс «Just Give Me a Reason» в золотой коллекции «Радио Си» 2012 год, 17:56. А впереди нас с вами ждут новости, «Моджо», «Леди» и «Музыка, понятная без слов». В финале часа «Джипси Кингс», «Микаэль» на «Радио Си».
1: Реклама. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
2: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
3: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
2: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
3: «СКМ Девелопмент». 8-347-84-30.
2: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир», «Океанариум» Екатеринбурга.
5: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме» Екатеринбурга.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз».
5: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый вечер. Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении. О дополнительных ограничениях сообщается на сайте Россельхознадзора. На этот раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель, сухофрукты. В ведомстве объяснили свое решение отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции странами Евразийского экономического союза. Ранее ведомство ввело временные ограничения на поставку из Армении минеральной воды, косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов и других. Со 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию. Воспитатели и нянечки отказываются работать в детских садах Академического района Екатеринбурга. Во многих группах там по 35-40 детей, и сотрудники не справляются с такой нагрузкой. В Академическом 5000 неудовлетворенных заявлений в детские сады. Об этом на совместном заседании комиссии по местному самоуправлению и городскому хозяйству заявил первый вице-спикер Гордумы Михаил Матвеев. По словам главы Академического района Николая Смирнягина, школы тоже загружены на 258%. Сейчас в районе 46 тысяч детей, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Алексею Балабанову на 16 июня. Это уже не первый перенос. Изначально монумент хотели установить 18 мая, в день смерти режиссера. Позднее открытие перенесли на 18 июня. И вот новая дата. 16 июня, 14 часов. После церемонии состоится концерт, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное. Близкие к мэрии». Памятник установят у Дворца молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в пустом вагоне грузового трамвая. Планируется, что при установке памятника фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией, пишет комсомолка. Свердловчанин стал миллионером после того, как выиграл в лотерею. Несколько билетов одной из государственных лотерей Алексею Прохорову подарила дочка с зятем. Один билет оказался выигрышным. Призом для счастливчика стал 1 миллион рублей. По словам Алексея, он чувствовал, что ему повезет. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И о погоде на радио Си. В среду нам обещают переменную облачность, дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 22.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, и в компании которой завершение рабочего дня непременно будет легким и удачным. Меня зовут Элина Гончарова, 18.09 в Екатеринбурге. А сейчас на Радио Сия «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Добрый вечер, Екатеринбург.
2: Радио Си.
0: Продолжение вечера с нами Арилена Арнентори. Уже через минуту «Мумий-тролль. Дельфины» на Радио Си.
4: Реклама.
7: Ура! Вер-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
5: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
13: Завтрак от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
0: А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Там 7 баллов. По магистралям загружено Челюскинцев в обе стороны. Восточная в направлении ЖД вокзала. А проспект Ленина из центра. Крупнейшие пробки на Восточной от Малышева до Челюскинцев. А на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Также в переулке Красном. А на улице Никонова, Шевченко пробки на отрезке от Челюскинцев до Луначарского. На Челюскинцев постоять придется от Гражданской до Восточной и на проспекте Космонавтов. Скорость потока 3 км в час от Челюскинцев до фронтовых бригад.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде на радио Сих. Прекрасное настроение. Приятным вечером, кстати, дождевой фронт от нас вроде бы ушел. И, во всяком случае, на сегодняшний вечер осадков не обещают. 18.21 в Екатеринбурге. Дуэт «Не пара» впереди. И через минуту «Аха», «Take on me» — это радио Си.
1: Реклама. Как накопить додакоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ух ты! Велосипеды?
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов?
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симоленд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
12: Соберите новую...

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Замечательным летним вечером в компании «Радио Си» и отличной музыки уже 7:30 в Екатеринбурге. Дамиана Дэвид ждет нас впереди «Next Summer». Сейчас на «Радио Си» Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня «Ананас».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы.

0: нас это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику доколумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
3: Радио Си.

0: Эньяи – действительно эффект хора ангелов, который достигается при помощи наложения вокала друг на друга. One by One на радио Сиэх, там, где музыка, прежде всего, 18.43 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет сборник хитов золотой коллекции Destiny's Child, Survivor, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале, через минуту, Silent Circle на радио Сиэх.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Созаградок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Разрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
0: И о том, что на дорогах, на радио Си спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле 33. А 7 баллов констатируют нам Яндекс.Карты по магистралям. Более всего загружено Челюскинцев в обе стороны, Восточная, к ЖД-вокзалу, а проспект Космонавтов из центра. Крупнейшие пробки сейчас на Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Практически стоят машины на улице Восточной на отрезке от Первомайской до Челюскинцев. А на Сулимова, Смащиков, скорость потока 2 км в час от Учителей до Восточной, на проспекте Космонавтов, от улицы Челюскинцев до Фронтовых бригад и в переулке Красной, на улице Никонова и Шевченко, пробки от Челюскинцев до Луначарского.
9: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбург. Бурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Радио Си 103.7 FM.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
13: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца июня этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Destiny's Child в финале золотой коллекции Радио Си 18.57. И буквально через несколько минут в третьем звонке мы решим судьбу пары билетов на концерт «Симфония в парке» от проекта «Люмисфера». Не пропустите. Прежде на Радио Си новости и музыка, понятная без слов, Владимир Косма. Мелодия из фильма «Игрушка».

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио СИЭМ на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Российские войска в ответ на террористический акт в Старобельске нанесли удары возмездия высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны России уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для вооруженных сил Украины, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятия радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». От нападения клещей с начала сезона пострадали уже 12 тысяч свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. И в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пилымском, Пышминском и Ирбитском районах. С подозрением на энцефалит госпитализированы 43 человека, с диагнозом клещевой боррелиоз 76 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В лаборатории исследовали 7,5 тысяч клещей. Больше всего переносчиков лаймборрелиоза. Их почти 46% от всех исследованных проб, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений. Это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1,5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге наступил сезон тополиного пуха примерно на 2-3 недели раньше обычного. Аллергологи напоминают о том, что сам по себе тополиный пух не опасен, но из-за своей структуры он собирает пыльцу других растений, которые могут вызывать нежелательные реакции. Людям, склонным к аллергии, рекомендуют в это время дополнительно защищаться. Пишут СМИ и напоминают о том, что нельзя поджигать лежащий на земле тополиный пух, он может стать причиной крупного пожара. Мошенники обновили известную схему с заменой домофона, сделали ее более правдоподобной. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина. Представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить специальный технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенности и хищения денег. Доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио Си. В среду синоптики обещают нам облачность с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, завтра днем плюс 20-22.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: А сегодня мы разыграем пару билетов на концерт «Симфония в парке» 27 июня от «Люмисфера». Вечер в атмосфере 3000 свечей и звездного неба. На правах рекламы. Проект «Люмисфера» – всероссийский проект, концерта которого стали уже доброй летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июня в Летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди тысяч свечей. Вы услышите программы «Симфония в парке» и «Мировые хиты». Для слушателей старше 6 лет уже сейчас дозвонитесь к нам на радио «Сия» по номеру 235-103-7. Получится сделать это третьим. С удовольствием отдам вам вашу пару билетов. 235-103-7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
6: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
1: И давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Яндекс.Карт сообщают о 6 баллах загруженности. По магистралям наиболее сложно. На Челюскинцев в обе стороны. На улице Восточная к ЖД вокзалу и на проспекте Космонавтов ИС центра. А крупнейшие пробки на Челюскинцев от Гражданской до Восточной. На улице Восточная скорость потока 2 км в час от Первомайской до Челюскинцев. Практически стоит транспорт на Смащиков от Сулимова до Восточной. На проспекте Космонавтов пробка от Челюскинцев до фронтовых бригад и на учителей Турбины постоять придется от Вилонова до проспекта Космонавтов.
7: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе третий звонок, где мы разыгрываем билеты на концерт проекта «Люмисфера». Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это игра «Третий звонок».
0: Да, все правильно. Как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, вы дозвонились первой.
1: А, я так хотела. Ну, хорошо, в следующий раз.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Вас приветствует Радио Си. Кто к нам дозвонился?
2: Матвей.
0: Матвей, приветы. Будем передавать. Ваш номер 2.
2: Понял. Передаю привет твоей любимой маме, Ирине.
0: Присоединяюсь. И хорошего вечера. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это снова Наталья.
0: У нас уже стало доброй традицией. Если очень хочется дозвониться на Радио Си, то все обязательно получится. Наталья, ваш номер 3.
1: Yes! Я так хотела эти билеты. Это в парке Маяковского, да?
0: Да, все правильно.
1: Я загадала, у нас с мужем будет 24 года эта дата, день свадьбы.
0: Что вы говорите?
1: Да, я пойду на этот концерт.
0: Да, это будет прекрасный романтический вечер с мужем. Наташ, я поздравляю вас с победой.
1: Здорово.
0: И два билета на концерт под открытым небом от «Люмисфера» в атмосфере тысяч свечей достается вам. Привет мужу.
1: Здорово, я очень счастлива, вы меня прям порадовали. Спасибо тысячу раз.
0: И немного рекламы. «Люмисфера» — это всероссийский проект, концерты которого уже давно стали летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июля в Летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди тысяч свечей. Вы услышите программы «Симфония в парке» и мировые хиты для слушателей старше 6 лет.
3: Реклама.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
6: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
5: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
6: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
5: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: А Стинг и Крейг Дэвид на Радио Сих в нашей компании хорошо всегда и особенно здорово понимать, что рабочий день позади. 19:43 в Екатеринбурге. Скоро мы с вами будем слушать хиты золотой коллекции в сборнике Сиа, Шандали, Soul Asylum, Runaway Train. И через минуту в самом начале Modern Talking Do You Wanna.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: И о ситуации на дорогах на Радио Си спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карт сообщают о затруднениях в 4 балла. По магистралям пока сложно на Челюскинцев, в обе стороны на Космонавтов из центра и на Восточной в сторону вокзала. А крупнейшие пробки на Космонавтов от Челюскинцев до фронтовых бригад, на Учителей Турбинной от Вилонова до Космонавтов. А на Смазчиков скорость потока 2 километра в час на отрезке от Сулимова до Восточной, на улице Челюскинцев пробка от Братьев Быковых до Восточной, и на самой Восточной постоять придется от Советской до Челюскинцев.
1: Реклама.
6: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Асия Шанделия в золотой коллекции Радио Си. Только хиты, проверенные временем. Без двух минут 8 вечера. Впереди нас с вами ждут последние на сегодня новости. Lighthouse Family Run и музыка, понятная без слов, в финале часа Карлос Сантана. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцова. Бахчеванжи 2Б. Докер.ру. Докер. Значит, все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 1:09. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков. Это 40% от климатической нормы месяц. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар 71.55, евро 86.25.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А в среду, 3 июня, нам обещают облачность с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области от 8 до 10 тепла, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 20, а в Нижнем Тагиле плюс 17-19 и в Первоуральске, Новоуральске, Краснотуринске завтра до плюс 18.
2: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Отдыхаем, мечтаем, строим планы на завтра в компании Radio C. Их любимой музыки — это Lighthouse Family Run. 20:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. И уже сейчас на Radio C для вас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
1: Реклама.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Радио Си. Екатеринбург 103.7 FM.
3: А далее здесь Мурат Насыров. Уже через минуту с нами Ava Max, Kings and Queens на Радио Си.
4: Реклама.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
8: Соберите коллег.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Все для приятного вечера и хорошего настроения здесь на Радио Си. 20 минут 9-го. Дан Балан и Майкл Джексон. Smooth Criminal впереди. Через минуту Калео. Way Down We Go. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: 16+. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: Oh, Father, tell me.

0: А, пожалуй, до утра нам нужно восстановиться, отдохнуть и набраться сил для нового продуктивного рабочего дня 20.32 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Уже сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
4: Радио Си. Мы всегда онлайн.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге без четверти 9 вечера. Вечера, я надеюсь, приятного. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция впереди. В тройке часа Bruno Mars, Grenade, Sixpence, None the Richer, Kiss Me. В самом начале Bengals, Eternal Flame. Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
1: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: перемещаемся во времени в золотой коллекции радио Си. 2010 год. Бруно Марс. Без 5:09 вечера в Екатеринбурге. No Doubt Don't Speak ждет нас в дебюте нового музыкального и музыка понятная без слов. Роберт Майлз, Princess of Light. Спонсор инструментальной музыки на радио Си. ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В среду нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью по области от 8 до 10 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 20, а в Полевском и Лесном от 16 до 18 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Сеем» – музыка, которую мы любим и в компании которой прекрасно проводим вот уже второй по счету летний вечер. Меня зовут Элина Гончарова, 21.12 в Екатеринбурге, и в ближайшие полчаса с нами только музыка. Алекс Хёберн и Ричард Маркс Хэзард, Максим Леонидов и Кристина Агилера Хёрд. Уже через минуту Леони и Скотт Кэллум. Новая вещица «Стей» на Радио «Си».
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Соберите новую коллекцию.

0: 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: 21:42 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечера. Впрочем, в компании «Радио Си» хорошо всегда. А впереди нас с вами ждут хиты золотой коллекции в сборнике «Hurts», «Wonderful Life», «Melcy», «I Turn to You» и в самом начале «Elton John», «Word in Spanish». Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника, деликатная обстановка, комфортные условия, быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио С».

Ахерст's Wonderful Life в золотой коллекции радио Си 21.56 в Екатеринбурге. И впереди нас с вами ждут песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере. В дебюте Селин Дион, песни из фильма «Титаник». Но сначала музыка понятная без слов. Фидель Уикед, «Back to Life» на радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В среду, 3 июня, нас ждет переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, завтра днем до плюс 20.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Сиа. Прекрасное время, когда лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Половина одиннадцатого на часах. Аха, Lifelines на очереди и Ванесса Паради. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Торговий комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 23.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. А на завтра нам обещают переменную облачность, дожди, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, завтра днем до плюс 20.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику-тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском

0: по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Полин. По его данным, этот май стал третьим после 2021-го, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке, ее можно заполнить за 72 часа. Часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72.56, евро 84.61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Пунце» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Пунце» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил две Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню «самой ужасной» и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики.

0: Эта диковина 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь на ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдауэлл в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первая – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительное, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021-го, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков. Это 40% от климатической нормы месяца. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа. Часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: «Унция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1966 года

Песня – знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь на ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику-тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительное, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021-го, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяц. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке, ее можно заполнить за 72 часа. До прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: «Функция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Функции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично

0: контента для слушателей старше 12 лет.
1: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они и скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «The Stale» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Мелисса Макдауэлл в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
5: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021-го, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков. Это 40% от климатической нормы месяца. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Пунция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунции отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
2: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла.

Мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.